Pois vai, Tessi, любимый пассив партизан, который фэм, что вы учаквам на эфир, не телефон 032-634-655, можно мне пишет и в фейсбук, кое порча искате да чуете.